0: Здравствуйте, Савине.
1: Здравствуйте,
0: Савине.
1: Издите, Савине.
2: Лайта соло о лакитао.
3: Лайта соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
3: Илья.